Вашингтон, можно определить как начальный этап реализации одной из радикальных идей мировой науки. Соединение сущности дерева и человека.

Да-да. Материал хаотичный. Целенаправленная расстановка. Комбинация предметов. Максимум движения. Жест. Террор.